0: Бо. Та тус наа чэпчэ тэвэни. Бо ра робо кашэ сигэ гэвчэ. Луга наа чэпа гю.
1: Чохо тэ сэнби. Та инэ чурту кэнэн гамбэтэрки. Хэнгэ сэбэ кэнэн чубэ волэ лэбэ мидо.
0: Ди логэ паджу хэнгэ самдэрда. Бо ра шабэ гэвдэ кэнди дэбэ юбэ мацэ.

0: Давыр истинду ба. Бахуа, дешида, бамбе бангады, дешида. Оя.
1: Оя, не пажу.